Ну, что ты там, ты, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что ты там, что